совсем не так уж много лет, но дел успел наделать я немало. Лепил я скок за скоком, а утром для тебя швырял хрусты на

сказал: не миновать тебе расстрела. И вот меня побрили, костюмчик унесли, теперь на мне тюремная одежда. Квадратик неба синего и звездочка вдали, а блистают мне, как бледная надежда.